0: The music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».